А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что влюбилась.

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дорогой.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Сегодня день памяти и скорби. В эфире радио «Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

просто хотелось чаще улыбаться.

аккордеон. У каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира, чистота. Нас делают на мир.

Сегодня день памяти и скорби. В эфире радио «Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки. А вот скучается, хоть волком вой. Посуда кухонная гора, все не доходит руки. И опять забыл полить столетник твой.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь.

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернут.

лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях?

Сегодня день памяти и скорби. В эфире радио «Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

0: Радио Дача.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простит.

Сегодня день памяти и скорби. В эфире «Радио Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

0: прислонившись по ветру стоя, и листву так печально кидаю.
1: Я пойду по дороге простору, я рад.
0: Может, это лишь все.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России сегодня день памяти и скорби. Ровно 85 лет назад немецкие войска пересекли границу Советского Союза. С этого дня началась Великая Отечественная война. В память о произошедшем по нашей стране проходят различные мероприятия. Так, сегодня в 12:15 по московскому времени объявляется Всероссийская минута молчания. Именно в этот момент в 1941 году в эфир вышло официальное обращение к советским гражданам о нападении нацистской Германии. В день памяти и скорби президент Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. Также глава государства возложит цветы к памятникам городов-героев и обелиску в честь городов, которым было присвоено звание «Город воинской славы». Добавлю, сегодня в эфире радио «Дача» отменены все развлекательные программы, звучит специальный плейлист. К другим новостям. В Крыму приостанавливается продажа топлива за наличный и безналичный расчет, а также по талонам для физических и юридических лиц. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Теперь горючее будут реализовывать только госслужбам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность полуострова. На портале госуслуг стартовал прием заявлений в вузы. Там же можно отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Там уточнили, результаты ЕГЭ автоматически передаются в вузы и загружать их отдельно не нужно. Баллы можно посмотреть в разделе образования. Добавлю, приемная кампания уже стартовала. Она проходит в несколько этапов. К примеру, прием заявлений на бюджетные места бакалавриата и специалитета продлится до 25 июля. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Это все новости к данной минуте.

Сегодня день памяти и скорби. В эфире «Радио Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой.

скрылся в облаке, не ответил мне. Я спросил

моя любимая, ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

спросил у ясеня, я спросил у осени, я спросил.

0: новости.
1: Студия радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство утвердило правила предоставления медицинскими организациями платных услуг. Согласно постановлению, с 1 сентября текущего года договор о них можно будет заключать дистанционно на сайте или в мобильном приложении медучреждения. Уточняется, соответствующие правила будут действовать до осени 2031 года. Максимальный размер пособия по беременности и родам для россиянок в текущем году составляет почти 1 000 000 рублей. Как сообщили в социальном фонде, работающие мамы получают выплату на основе своего заработка за последние 2 года за счет страховых взносов, которые за них платил работодатель. В ведомстве также рассказали, что с прошлого года в 4 раза вырос размер этой финансовой меры поддержки для студенток и аспиранток. Так сейчас данное пособие по беременности и родам для учащихся очной формы обучения достигает в среднем почти 100 тысяч рублей. Оно вычисляется исходя из регионального прожиточного минимума и выдается единовременно за весь период отпуска. В Роскачестве предупредили о новой схеме мошенников с подготовкой выпускных. Они начали предлагать родителям организацию подобных мероприятий под ключ со скидкой до 50%. Аферисты давят на родителей сжатостью сроков скидок и требованиями предоплат, а после получения денег блокируют чаты и удаляют объявления. Ведомство порекомендовали гражданам проверять площадку для выпускного, не переводить деньги без договора, сравнивать цены, искать отзывы и уточнять контакты, чтобы не попасть в ловушку. Напомню, ранее в Минпросвещение порекомендовали проводить выпускные вечера в субботу 27 июня. Однако регионы могут корректировать эту дату с учетом местных особенностей, к примеру, погоды. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Я буду руки твои целовать» в исполнении Николая Баскова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

Сегодня день памяти и скорби. В эфире радио «Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство дополнительно направит более 1 миллиарда 700 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Данная поддержка положена в частности гражданам с инвалидностью, чернобыльцам и ветеранам боевых действий. В правительстве добавили, всего на эти цели в текущем году предусмотрено свыше 74 миллиардов рублей. Необходимость конкретных лекарств и медицинских изделий для каждого человека определяет лечащий врач. В Рособорнадзоре предупредили о мошенничестве в период проведения ЕГЭ и приемной кампании. Ведомстве рассказали об участившихся случаях обмана, направленных на получение личных данных и денежных средств граждан. К распространенным схемам относятся создание фейковых сайтов, предложения о незаконном содействии и фишинговые рассылки. В частности, в интернете выявлены ресурсы, имитирующие официальные порталы для проверки результатов ЕГЭ и подачи апелляций. Внешний вид таких сайтов может полностью копировать дизайн государственных сервисов. Однако их цель – сбор персональных данных пользователей. Кроме того, мошенники предлагают выпускникам за денежное вознаграждение повысить экзаменационные баллы или обеспечить поступление в ВУЗ по связям. В Рособорнадзоре призвали россиян проявлять бдительность и пользоваться исключительно официальными информационными ресурсами. В России 1 июля вступит в силу ГОСТ на уборку помещений. Согласно стандарту, она должна быть разделена на несколько этапов. Уборка поверхностей в здании, очистка критических поверхностей и оборудования. Также во время процедуры нужно проверить совместимость моющих растворов с поверхностями. А сухую вакуумную уборку рекомендовано проводить в местах, недоступных для швабры. Этот выпуск завершен. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

Сегодня день памяти и скорби. В эфире радио «Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России сегодня день памяти и скорби. 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Атака началась ранним утром с массированных бомбардировок советских городов, военных аэродромов и инфраструктуры. Сегодня 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны в нашей стране проходят тематические мероприятия. Так, на Крымской набережной в Москве состоялась акция «Линия памяти», в ходе которой участники зажгли 1418 свечей в память о каждом дне ВОВ. В понедельник на всей территории России приспущены государственные флаги, отменены развлекательные программы. Добавлю, в День памяти и скорби в эфире радио «Дача» звучит специальный плейлист. В России вступили в силу поправки, ужесточающие ответственность за подделку медицинских справок. Согласно им, в Уголовном кодексе появилась новая статья, которая устанавливает ответственность за подделку и оборот поддельных официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. По новым нормам, изготовление и сбыт подобных бумаг наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, закон ужесточил ответственность за подделку справок об отсутствии инфекционных заболеваний. Максимальное наказание по таким преступлениям составляет до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1,5 миллиона рублей. Форматы школьных выпускных будут определять региональные власти, сами образовательные организации и родители. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, подчеркнув, что ведомство уделяет особое внимание сохранению школьных традиций, однако конкретные решения будут приниматься на местах с учетом региональных особенностей и пожеланий семей. Напомню, в текущем году выпускные в школах запланированы на 27 июня. Это все новости.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

0: кто-то занял.
1: Сегодня день памяти и скорби. В эфире радио «Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

алча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Москве продолжается развитие инфраструктуры речного транспорта. Как сообщил мэр Сергей Собянин, он переживает возрождение. Пассажирская навигация стала круглогодичной. Градоначальник напомнил, первым в 2020 году после масштабной реставрации был открыт Северный речной вокзал, а в 2023 возобновил работу Южный. Сергей Собянин добавил, сейчас в столице действуют 4 регулярных маршрута круглогодичных электросудов и заявил, что в прошлом году в частности были построены 2 причала на Пушкинской набережной, а в настоящее время идет обустройство подходов к пристаням. Добавлю, ранее стало известно, что за первый месяц работы летней речной навигации в Москве было куплено свыше 240 тысяч билетов на речные прогулки. Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Посетители ярмарок выходного дня в Москве с 15 мая по середину июня приобрели 215 тонн овощей нового урожая. Наибольшей популярностью у горожан и туристов в это время пользовались огурцы. Их купили свыше 53 тонн. Добавлю, подобные ярмарки в Москве работают по пятницам, субботам и воскресеньям. Их особенность заключается в том, что овощи сюда везут со всей страны и из всех климатических зон. Поэтому каждый год сложно предугадать начало того или иного сезона. Кроме того, продукция фермеров выращивается не в промышленных масштабах и зависит от погоды и способа культивирования. Первая половина наступившей недели в столичном регионе будет теплой, воздух будет прогреваться до плюс 25, а с четверга ожидается похолодание. Днем будет до 21 градуса выше нуля, сообщили в центре метео. Там же добавили, что на протяжении всей недели прогнозируются осадки. Тем временем в МЧС предупредили, что сегодня в Москве и области ожидаются кратковременный дождь, местами ливень, гроза и град. Это все новости к данной минуте.

0: разлетелись в клочья синие глаза.
1: «22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
2: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, день объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунас и другие.
1: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее.

обыкновенная, и ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг.

Сегодня день памяти и скорби. В эфире радио «Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В базовую программу ОМС вошли 14 новых способов лечения. Об этом РИА Новости сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Благодаря этому часть сложных и дорогостоящих процедур стала доступна пациентам бесплатно по полису ОМС, без необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования. Тем временем в Минздраве заявили, что россияне с 1 сентября смогут пройти магнитно-резонанс томографию без направления лечащего врача. В ведомстве отметили, что МРТ чаще назначают для установления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и некоторых внутренних органов. Процедура проводится без рентгеновского излучения. До 1 сентября приостановлено бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он отметил, что это необходимо для обеспечения безопасности и призвал местных жителей и туристов с пониманием отнестись к действующим мерам. В Миноборнауки назвали документы, необходимые для поступления в ВУЗ. Среди них паспорт, согласие на обработку персональных данных, школьный аттестат или диплом колледжа. В министерстве напомнили, что абитуриент может выбрать для поступления до 5 университетов, а также до 5 специальностей и направлений подготовки в каждом из них. Подать заявление о приеме и необходимые документы в этом году можно лично, почтой или через портал госуслуг. День окончания их сбора устанавливает ВУЗ. Наиболее полные данные о конкретных требованиях содержатся на официальных сайтах университетов. Напомню, приемная кампания в российские вузы началась 20 июня. Курс доллара на сегодня 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дальше».

Сегодня день памяти и скорби. В эфире радио «Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России сегодня день памяти и скорби. Ровно 85 лет назад немецкие войска пересекли границу Советского Союза. С этого дня началась Великая Отечественная война. В память о произошедшем по нашей стране проходят различные мероприятия. Так, сегодня в 12:15 по московскому времени была объявлена Всероссийская минута молчания. Именно в этот момент в 1941 году в эфир вышло официальное обращение к советским гражданам о нападении нацистской Германии. В день памяти и скорби президент Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата в Москве. Она прошла в Александровском саду у стен Кремля. А после минуты молчания российский лидер возложил цветы к тумбам городов-героев, в том числе Ленинграда, Киева, Минска, Сталинграда, Одессы и Севастополя. Добавлю, сегодня в эфире радио «Дача» отменены все развлекательные программы, звучит специальный плейлист. К другим новостям. В Крыму приостанавливается продажа топлива за наличный и безналичный расчет, а также по талонам для физических и юридических лиц. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Теперь горючее будут реализовывать только госслужбам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность полуострова. На портале госуслуг стартовал прием заявлений в вузы. Там же можно отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Там уточнили, результаты ЕГЭ автоматически передаются в вузы и загружать их отдельно не нужно. Баллы можно посмотреть в разделе образования. Добавлю, приемная кампания уже стартовала. Она проходит в несколько этапов. К примеру, прием заявлений на бюджетные места бакалавриата и специалитета продлится до 25 июля. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: Сегодня день памяти и скорби. В эфире радио «Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.
1: Но

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство утвердило правила предоставления медицинскими организациями платных услуг. Согласно постановлению, с 1 сентября текущего года договор о них можно будет заключать дистанционно на сайте или в мобильном приложении медучреждения. Уточняется, соответствующие правила будут действовать до осени 2031 года. Максимальный размер пособия по беременности и родам для россиянок в текущем году составляет почти 1 000 000 рублей. Как сообщили в социальном фонде, работающие мамы получают выплату на основе своего заработка за последние 2 года за счет страховых взносов, которые за них платил работодатель. В ведомстве также рассказали, что с прошлого года в 4 раза вырос размер этой финансовой меры поддержки для студенток и аспиранток. Так сейчас данное пособие по беременности и родам для учащихся очной формы обучения достигает в среднем почти 100 тысяч рублей. Оно вычисляется исходя из регионального прожиточного минимума и выдается единовременно за весь период отпуска. В Роскачестве предупредили о новой схеме мошенников с подготовкой выпускных. Они начали предлагать родителям организацию подобных мероприятий под ключ со скидкой до 50%. Аферисты давят на родителей сжатостью сроков скидок и требованиями предоплат, а после получения денег блокируют чаты и удаляют объявления. Ведомстве порекомендовали гражданам проверять площадку для выпускного, не переводить деньги без договора, сравнивать цены, искать отзывы и уточнять контакты, чтобы не попасть в ловушку. Напомню, ранее в Минпросвещение порекомендовали проводить выпускные вечера в субботу 27 июня. Однако регионы могут корректировать эту дату с учетом местных особенностей, к примеру, погоды. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «До скорой встречи» в исполнении группы «Звери». Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.

гордин, не задернутых гордин. Только белых мокрых

тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют.

перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой

Сегодня день памяти и скорби. В эфире радио «Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство дополнительно направит более 1 миллиарда 700 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Данная поддержка положена в частности гражданам с инвалидностью, чернобыльцам и ветеранам боевых действий. В правительстве добавили, всего на эти цели в текущем году предусмотрено свыше 74 миллиардов рублей. Необходимость конкретных лекарств и медицинских изделий для каждого человека определяет лечащий врач. В Рособорнадзоре предупредили о мошенничестве в период проведения ЕГЭ и приемной кампании. Ведомстве рассказали об участившихся случаях обмана, направленных на получение личных данных и денежных средств граждан. К распространенным схемам относятся создание фейковых сайтов, предложения о незаконном содействии и фишинговые рассылки. В частности, в интернете выявлены ресурсы, имитирующие официальные порталы для проверки результатов ЕГЭ и подачи апелляций. Внешний вид таких сайтов может полностью копировать дизайн государственных сервисов. Однако их цель – сбор персональных данных пользователей. Кроме того, мошенники предлагают выпускникам за денежное вознаграждение повысить экзаменационные баллы или обеспечить поступление в ВУЗ по связям. В Рособорнадзоре призвали россиян проявлять бдительность и пользоваться исключительно официальными информационными ресурсами. В России 1 июля вступит в силу ГОСТ на уборку помещений. Согласно стандарту, она должна быть разделена на несколько этапов. Уборка поверхностей в здании, очистка критических поверхностей и оборудования. Также во время процедуры нужно проверить совместимость моющих растворов с поверхностями. А сухую вакуумную уборку рекомендовано проводить в местах, недоступных для швабры. Этот выпуск завершен. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

Сегодня день памяти и скорби. В эфире «Радио Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России сегодня день памяти и скорби. 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Атака началась ранним утром с массированных бомбардировок советских городов, военных аэродромов и инфраструктуры. Сегодня, 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, в нашей стране проходят тематические мероприятия. Так, на Крымской набережной в Москве состоялась акция «Линия памяти», в ходе которой участники зажгли 1418 свечей в память о каждом дне ВОВ. В понедельник на всей территории России приспущены государственные флаги, отменены развлекательные программы. Добавлю, в День памяти и скорби в эфире радио «Дача» звучит специальный плейлист. В России вступили в силу поправки, ужесточающие ответственность за подделку медицинских справок. Согласно им, в Уголовном кодексе появилась новая статья, которая устанавливает ответственность за подделку и оборот поддельных официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. По новым нормам, изготовление и сбыт подобных бумаг наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, закон ужесточил ответственность за подделку справок об отсутствии инфекционных заболеваний. Максимальное наказание по таким преступлениям составляет до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1,5 миллиона рублей. Форматы школьных выпускных будут определять региональные власти, сами образовательные организации и родители. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, подчеркнув, что ведомство уделяет особое внимание сохранению школьных традиций, однако конкретные решения будут приниматься на местах с учетом региональных особенностей и пожеланий семей. Напомню, в текущем году выпускные в школах запланированы на 27 июня. Это все новости к данной минуте.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной.

Сегодня день памяти и скорби. В эфире «Радио Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. В базовую программу ОМС вошли 14 новых способов лечения. Об этом РИА Новости сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Благодаря этому часть сложных и дорогостоящих процедур стала доступна пациентам бесплатно по полису ОМС, без необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования. Тем временем в Минздраве заявили, что россияне с 1 сентября смогут пройти магнитно-резонанс томографию без направления лечащего врача. В ведомстве отметили, что МРТ чаще назначают для установления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и некоторых внутренних органов. Процедура проводится без рентгеновского излучения. В Крыму до 1 сентября приостановлено бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он отметил, что это необходимо для обеспечения безопасности и призвал местных жителей и туристов с пониманием отнестись к действующим мерам. В Миноборнауки назвали документы, необходимые для поступления в ВУЗ. Среди них паспорт, согласие на обработку персональных данных, школьный аттестат или диплом колледжа. В министерстве напомнили, что абитуриент может выбрать для поступления до 5 университетов, а также до 5 специальностей и направлений подготовки в каждом из них. Подать заявление о приеме и необходимые документы в этом году можно лично, почтой или через портал госуслуг. День окончания их сбора устанавливает ВУЗ. Наиболее полные данные о конкретных требованиях содержатся на официальных сайтах университетов. Напомню, приемная кампания в российские вузы началась 20 июня. Курс доллара на сегодня 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: меня.
1: Сегодня день памяти и скорби. В эфире радио «Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

0: новости.
1: Студия «Радио Дача». С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Минпросвещение России принимает необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта детей в связи с временной приостановкой отдыха в Крыму. В министерстве подчеркнули, детям предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах страны. Вся информация родителям передается в индивидуальном порядке. Напомню, сегодня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлено в республике до 1 сентября. В Москве определили приоритеты развития городского здравоохранения на текущий год и дальнейшую перспективу. Как рассказал мэр Сергей Собянин, в список задач вошли рост среднеожидаемой продолжительности жизни, развитие системы медпомощи женщинам и детям. Кроме того, приоритетами являются в частности расширение использования высокотехнологичных методов лечения и активная цифровая трансформация московского здравоохранения. В столице в эту пятницу пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, он состоится на 5 площадках Московской службы занятости. 200 работодателей из ключевых сфер экономики города представят около 30 тысяч предложений. Посетителям помогут выстроить уникальную карьерную траекторию, оценить свои сильные стороны, подготовиться к собеседованию и даже начать обучение новой профессии. Отдельную программу подготовили для ветеранов СВО и их семей. Подробности на мосту. И сайте мероприятия. Жители Москвы, участвующие в программе реновации, теперь могут оформлять основные документы по переселению дистанционно. Они получили возможность подписывать бумаги на новое жилье онлайн с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. Новый функционал появился в сервисе «Переезд по программе реновации». Этот выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова.

Сегодня день памяти и скорби. В эфире радио «Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

0: Сегодня день памяти и скорби. В эфире «Радио Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.
1: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это

без усмешек встречали все цветы на дорогах земли.

отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно.

Я женщина, и значит, я актриса. Во мне 100 лиц и 1000 ролей. Я женщина, и значит, я царица, возлюбленная всех земных царей. Я женщина, я иногда рабыня, познавшая соленый вкус обид.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной.

седа, зимы мне нечего пугаться, не только грусть.

стола, шепчу спасибо я годам, и никому их не отдам, мои года.

Сегодня день памяти и скорби. В эфире «Радио Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Лето. Там, где есть радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простит.

сказал вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила. На палубе другого

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Комбинация».

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.